0: City, Whitney Houston, Holger Wiege.
1: Diese Mischung gibt's nur hier.
2: Antenne Ostalgie.
3: Привет, you. Готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три,